Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то...

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги работы гарантийного фонда за первое полугодие 2026 года. С начала года фонд предоставил предпринимателям 40 поручительств на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в размере более 654 миллионов рублей. То есть каждый рубль гарантийной поддержки обеспечил привлечение в реальный сектор экономики почти 3 рублей кредитных средств. Полученные финансовые ресурсы направлены на развитие бизнеса, открытие новых торговых точек, закупку оборудования, пополнение оборотных средств, модернизацию производственных мощностей. Гарантийная поддержка особенно востребована среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда могут предоставить банкам достаточное залоговое обеспечение, сообщает правительство региона. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбуржье и стал ярким событием года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне приняли участие 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты в возрасте от 7 до 70 лет. За 3 дня прошло 4 концерта, в том числе выступления в Соль-Илецке. А еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в доме музея семьи Ростроповичей. В поселке Домбаровский подведены итоги соревнований по вольной борьбе в рамках 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В общекомандном зачете победил Акбулакский район, на втором месте Домбаровский, на третьем месте Сакмарский район. В соревнованиях по греко-римской борьбе 6 команд разыграли медали в 6 весовых категориях. На ковер вышли 35 атлетов, в том числе 8 мастеров спорта. Первое место занял Новосергиевский район, на втором – Осикеевский, и третье место у Оренбургского района. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. На языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И сегодня 13 июля. День, когда эмоции могут опережать логику. Так что берегите нервы и выбирайте самые приятные поводы для радости. А теперь самое любимое – наш ежедневный гороскоп. Овны, смело закрывайте старые вопросы, но не распыляйтесь на десяток дел сразу. Тельцы, день про стабильность. Доделайте рутину и не поддавайтесь импульсивным тратам. Близнецы, фильтруйте информацию, сегодня много шума, но есть и ценные ответы. Раки, не принимайте резкие слова на свой счет, чувствительность сегодня выше обычного. Львы, конкретика победит эффектность, факты в разговоре сработают лучше красивых фраз. Девы, мелочи решают исход, систематизируйте, проверяйте, раскладывайте по полочкам. Весы. Если предлагают что-то неожиданное, дайте себе паузу на обдумывание. Скорпионы. Разберите старые задачи и не давите на окружающих. Стрельцы. Ищите вдохновение, но финальное решение отложите на потом. Козероги. Беритесь за то, где виден четкий результат. Водолеи. Нестандартные подходы сегодня особенно удачны. Рыбы. Доверяйте интуиции, но не перегружайте себя жесткими сроками. На этом все. Пусть день сложится удачно, а звезды будут на вашей стороне. До встречи в следующем выпуске.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор». Не оферта.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги работы гарантийного фонда за первое полугодие 2026 года. С начала года фонд предоставил предпринимателям 40 поручительств на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в размере более 654 миллионов рублей, то есть каждый рубль гарантийной поддержки обеспечил привлечение в реальный сектор экономики почти 3 рублей кредитных средств. Полученные финансовые ресурсы направлены на развитие бизнеса, открытие новых торговых точек, закупку оборудования, пополнение оборотных средств, модернизацию производственных мощностей. Гарантийная поддержка особенно востребована среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда могут предоставить банкам достаточное залоговое обеспечение, сообщает правительство региона. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбуржье и стал ярким событием года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне приняли участие 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты в возрасте от 7 до 70 лет. За 3 дня прошло 4 концерта, в том числе выступление в Соль-Илецке. А еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в доме музея семьи Ростроповичей. В поселке Домбаровский подведены итоги соревнований по вольной борьбе в рамках 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В общекомандном зачете победил Акбулакский район, на втором месте Домбаровский, на третьем месте Сакмарский район. В соревнованиях по греко-римской борьбе 6 команд разыграли медали в 6 весовых категориях. На ковер вышли 35 атлетов, в том числе 8 мастеров спорта. Первое место занял Новосергиевский район, на втором – Осикеевский, и третье место у Оренбургского района. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: DJ don't.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Капитал» — не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
10: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
11: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
13: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
14: Где встречается такое, что земля над головой?
15: Не знаю, где?
14: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
15: Где?
14: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
15: О, это я знаю! В автокресле!
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И сегодня 13 июля. День, когда эмоции могут опережать логику. Так что берегите нервы и выбирайте самые приятные поводы для радости. А теперь самое любимое – наш ежедневный гороскоп. Овны, смело закрывайте старые вопросы, но не распыляйтесь на десяток дел сразу. Тельцы, день про стабильность. Доделайте рутину и не поддавайтесь импульсивным тратам. Близнецы, фильтруйте информацию, сегодня много шума, но есть и ценные ответы. Раки, не принимайте резкие слова на свой счет, чувствительность сегодня выше обычного. Львы, конкретика победит эффектность, факты в разговоре сработают лучше красивых фраз. Девы, мелочи решают исход, систематизируйте, проверяйте, раскладывайте по полочкам. Весы. Если предлагают что-то неожиданное, дайте себе паузу на обдумывание. Скорпионы. Разберите старые задачи и не давите на окружающих. Стрельцы. Ищите вдохновение, но финальное решение отложите на потом. Козероги. Беритесь за то, где виден четкий результат. Водолеи. Нестандартные подходы сегодня особенно удачны. Рыбы. Доверяйте интуиции, но не перегружайте себя жесткими сроками. На этом все. Пусть день сложится удачно, а звезды будут на вашей стороне. До встречи в следующем выпуске.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу!
2: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировано 4 случая гибели людей на воде. Все утонувшие купались в местах, не предназначенных и не оборудованных для отдыха у воды. Так, в Орске из реки Урал извлечено тело ребенка из озера Песчаное 38-летнего мужчины. В Александровском районе у села Каликино в реке Зиганек обнаружено тело 85-летней женщины. В Куандукском округе близ поселка Башкирское Кончерово в Сакмаре утонул 27-летний мужчина. Кроме того, в Оренбургском районе идут поисковые работы на акватории Урала. Там предположительно утонул еще один человек. Спасатели в очередной раз призывают жителей выбирать только оборудованные пляжи и не рисковать жизнью в незнакомых водоемах. Более 2000 оренбуржцев обследованы благодаря медицинскому патрулю регионального проекта «Поезд здоровья». Медики региона выявили 144 пациента, которым необходимо уточнение диагнозов. Они оперативно направлены на лечение в Оренбург. Губернатор Евгений Солнцев напоминает, что осмотры оренбуржцы проходят полностью бесплатно. Направление на прием выдают местные участковые терапевты. Ближайший выезд «Поезда здоровья» 24 июля. Орская городская больница. С начала года региональная служба занятости помогла найти работу для 9300 оренбуржцев. Используется заключение целевых договоров об обучении, организации профтуров для молодежи, консультации по получению субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов и трудоустройство отдельных категорий граждан. С января кадровые центры оказали содействие почти 6000 работодателей. Важную роль в налаживании прямого диалога между работодателями и соискателями играют ярмарки вакансий. С начала года в Оренбурге проведено 616 таких мероприятий. В частности, 26 июня во всех муниципалитетах состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости к солнцу.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренние.

0: 0,6.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: No tiene la culpa, caballo de la sabana.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И сегодня 13 июля. День, когда эмоции могут опережать логику. Так что берегите нервы и выбирайте самые приятные поводы для радости. А теперь самое любимое – наш ежедневный гороскоп. Овны, смело закрывайте старые вопросы, но не распыляйтесь на десяток дел сразу. Тельцы, день про стабильность. Доделайте рутину и не поддавайтесь импульсивным тратам. Близнецы, фильтруйте информацию, сегодня много шума, но есть и ценные ответы. Раки, не принимайте резкие слова на свой счет, чувствительность сегодня выше обычного. Львы, конкретика победит эффектность, факты в разговоре сработают лучше красивых фраз. Девы, мелочи решают исход, систематизируйте, проверяйте, раскладывайте по полочкам. Весы. Если предлагают что-то неожиданное, дайте себе паузу на обдумывание. Скорпионы. Разберите старые задачи и не давите на окружающих. Стрельцы. Ищите вдохновение, но финальное решение отложите на потом. Козероги. Беритесь за то, где виден четкий результат. Водолеи. Нестандартные подходы сегодня особенно удачны. Рыбы. Доверяйте интуиции, но не перегружайте себя жесткими сроками. На этом все. Пусть день сложится удачно, а звезды будут на вашей стороне. До встречи в следующем выпуске.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM в ритме города О. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургский.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Александровском районе открыто движение по низководному мосту через реку Ток. Сегодня с 9 утра возобновлено движение транспорта по затопляемому низководному мосту через реку Ток на дороге Зеленой Рощи Кутучево в Александровском районе. Проезд возобновлен в связи с завершением мобильных осадков. Дорожники приступили к укладке асфальта на мосту через Сакмару. На проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге работы идут с применением литой асфальтобетонной смеси на подготовленный ранее гидроизоляционный слой. Это самый крупный мостовой объект нынешнего года. Реконструкция идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность моста 330 погонных метров. Он рассчитан на движение транспорта массой до 100 тонн. На сегодня готовность составляет 70%. На встрече с подрядчиками губернатор Евгений Солнцев поставил задачу запустить тестовое движение до сентября. Всего в этом году в Оренбуржье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 242 километров региональных и местных дорог. Уже уложено более 2/3 от запланированного объема верхних слоев покрытия. В Центре молодежи Оренбуржья дан старт трудовому сезону Всероссийского студенческого медицинского отряда «Яшма». К нам приехали 100 студентов-медиков из 12 регионов России, от Крыма до Забайкальского края, и сегодня они выйдут на работу в 13 ведущих больниц области. Работа в качестве младшего и среднего медперсонала – это колоссальный опыт для них, а для нашей системы здравоохранения – отличная поддержка в летний период. Проект, который родился у нас в Орске в 2023 году, дорос до всероссийского масштаба, отмечает губернатор Евгений Солнцев. В этом году сезон особенный, он приурочен к году единства народов России – и совпадает с 60-летием движения студенческих отрядов Оренбуржья. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Мой будильник.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский локомотиво-ремонтный завод стал 22-м участником областного проекта по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Только за первое полугодие 2026 года предприятие посетили более 5000 школьников, около 2000 студентов и более 2500 взрослых.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Уф, жара!
6: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
7: Максимальная цена при продаже с учетом применения выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды программы трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Бузулукском районе в ДТП пострадали дети. Авария произошла на трассе Бугульма-Бугурслан-Бузулук-Уральск в 3 километрах от села Перевозинка. 32-летний водитель «Лады Приора», двигаясь со стороны Бузулука в сторону Курманаевки, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Ладой Грантой». В результате госпитализированный водитель и ребенок-пассажир «Приора», еще один несовершеннолетний, после оказания помощи отпущен домой, также после осмотра отпущен 29-летний пассажир «Гранты». Более 15 тысяч родителей в Оренбурге уже получили ежегодную семейную выплату. На эти цели отделение Социального фонда России по Оренбургской области направило более 540 миллионов рублей. Ежегодная семейная выплата – новая мера поддержки национального проекта «Семья». Ежедневно в регионе подают заявления в среднем 1726 родителей. В большинстве случаев для оформления пособия нужно подать только заявление. Остальные сведения специалисты отделения Социального фонда соберут и проверят самостоятельно, сообщает правительство региона. Более 2000 оренбуржцев обследованы благодаря медицинскому патрулю регионального проекта «Пояс здоровья». Медики региона выявили 144 пациента, которым необходимо уточнение диагнозов. Они оперативно направлены на лечение в Оренбург. Губернатор Евгений Солнцев напоминает, что осмотры жители проходят полностью бесплатно. Направление на прием выдают местные участковые терапевты. Ближайший выезд «Поезда здоровья» 24 июля, Орская городская больница. И футболисты Оренбурга провели заключительный контрольный матч на предсезонных сборах в Москве. Игра с ЦСКА завершилась со счетом 2-2. У Оренбурга голами отметились Руслан Куль и Дамиан Пуэбло. Первый тур нового сезона российской футбольной премьер-лиги наша команда проведет на своем поле 26 июля. Принимаем Ростов. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 26 градусов. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 29 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

только честь кавалер.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
10: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
11: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. С сегодняшнего дня в Оренбурге вступил в силу новый порядок оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь платить нужно при входе в салон автобуса. Правила действуют для всех перевозчиков, и муниципальных, и частных. Такая схема призвана исключить спешку на остановках и повысить безопасность поездок. Водителю больше не придется отвлекаться на прием оплаты во время движения. В салонах автобусов разместили специальное объявление о новом порядке расчетов. Обновленные правила пассажирам разъясняют водители автобусов, сообщает мэрия Оренбурга. В областном центре в 23-й раз дан старт благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Ее главная цель – помочь ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному году. Ежегодно акция охватывает более 5000 детей. Ребята получают школьную форму, обувь, рюкзаки и все самое необходимое для учебы – от тетрадей и ручек до наборов для творчества. Продлится акция до 31 августа. Принять участие могут все желающие. Пункт сбора школьно-письменных принадлежностей находится по адресу проезд Знаменский 1/1, управление по социальной политике, администрация Оренбурга. Дополнительная информация по телефону 30-45-15. И подведены итоги 22-х летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья», проходивших в поселке Домбаровский. В первой группе среди муниципалитетов с численностью от 9 до 15 тысяч человек победил Александровский район. Во второй группе среди муниципальных образований с численностью от 15 до 23 тысяч человек первое место занял Красногвардейский район. И в третьей группе среди муниципалитетов с численностью населения свыше 23 тысяч человек первенствовал Оренбургский район. Флаг соревнований передан главе Первомайского района, где игры «Золотой колос Оренбуржья» пройдут в 2028 году. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Планета FM. Реклама.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
8: Хочу, хочу, хочу!
9: Что? Опять шопинг?
8: Хочу много одежды! Сразу!
9: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
10: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
11: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году 350 семей оренбуржцев смогут улучшить жилищные условия благодаря государственной помощи. Общая сумма финансирования превысит 476 миллионов рублей в рамках федеральной программы содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В поселке Новоорск после урагана повреждены дома и автомобили. Специалисты проводят оценку ущерба. После ураганного ветра, по предварительным данным, пострадало не менее 14 строений, сорвана кровля, повреждены фасады жилых домов и коммерческих зданий, выбиты окна, есть факты повреждения автомобилей. Глава Новоорского района Александр Ващенко лично выехал на пострадавшие объекты. Ситуация на контроле администрации для жителей, чье имущество пострадало, открыты горячие линии. В Оренбурге продолжается выдвижение кандидатов на муниципальных выборах. Председатель избирательной комиссии области Евгения Ивлева провела в режиме видеоконференц-связи совещание с председателями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к единому дню голосования. В регионе 18, 19, 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области. В эти же дни в 13 муниципальных образованиях предстоит избрать депутатов местных советов и глав сельских поселений. Всего замещению подлежат 35 мандатов. Сейчас на муниципальных выборах идет выдвижение кандидатов. На данный момент выдвинуты 20 кандидатов от «Единой России», 1 от КПРФ, 12 самовыдвиженцы. На должность глав сельских поселений претендуют 5 человек. В Центре молодежи Оренбуржья дан старт трудовому сезону Всероссийского студенческого медицинского отряда «Яшма». К нам приехали 100 студентов-медиков из 12 регионов России, от Крыма до Забайкальского края. Сегодня они выходят на работу в 13 ведущих больниц области. Работа в качестве младшего и среднего медперсонала – колоссальный опыт для них. А для нашей системы здравоохранения – отличная поддержка в летний период. Проект, который родился у нас в Орске в 2023 году, дорос до всероссийского масштаба, отмечает губернатор Евгений Солнцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. 87,9 FM. Радио. Город.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: С вами Рафаэль.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский локомотиво-ремонтный завод стал 22-м участником областного проекта по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Только за первое полугодие 2026 года предприятие посетили более 5000 школьников, около 2000 студентов и более 2500 взрослых.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Все свои.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В Оренбурге продолжается капремонт автомобильного моста через Урал. Специалисты приступили ко второму этапу работ. В ночь на 12 июля был изменен формат движения транспорта. Теперь автомобили едут по той стороне моста, где ремонт завершен. А на второй стороне подрядчик начал строительные работы. Выполняется фрезерование асфальтобетонного полотна. Работы ведутся в соответствии с графиком, сообщает администрация Оренбурга. Стартовал областной день поля. Сегодня учебно-опытное хозяйство Оренбургского государственного аграрного университета стало главной сельскохозяйственной площадкой области. Здесь собрались сельхозтоваропроизводители, ученые, представители агробизнеса, студенты аграрных учебных заведений, производители техники, средств защиты растений и оборудования. Работает масштабная выставка, где представлены современные технологии и решения для агропромышленного комплекса. Главное событие дня – пленарное заседание АПК Оренбургской области, ключевой драйвер развития региона с участием губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева. В Оренбурге в губернаторском саду у Елизаветинского спуска появилось новое место для прогулок и отдыха в рамках программы государственно-частного партнерства. Компания Greenworks доставила в город более 1600 саженцев многолетних растений, в том числе спирея, гортензия, плакучая ива, сирень и черемуха. Посадка выполнена по специальному дендроплану. Специалисты учли особенности рельефа местности и специфику климата Оренбуржья, чтобы насаждения успешно прижились. Впервые губернаторский сад был заложен на этом месте в начале 19 века, спустя почти 200 лет. Историческое пространство получает новое развитие и становится современным общественным пространством, сообщает правительство региона. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Ситирей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар». Не оферта.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году 350 семей оренбуржцев смогут улучшить жилищные условия благодаря государственной помощи. Общая сумма финансирования превысит 476 миллионов рублей в рамках федеральной программы содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Более 15 тысяч родителей в Оренбургской области уже получили ежегодную семейную выплату. На эти цели отделение Социального фонда России по Оренбургской области направило более 540 миллионов рублей. Ежегодная семейная выплата – новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ежедневно в регионе подают заявление в среднем 1726 родителей. В большинстве случаев для оформления пособия нужно подать только заявление. Остальные сведения специалисты отделения Социального фонда соберут и проверят самостоятельно, сообщает правительство региона. Дорожники приступили к укладке асфальта на мосту через Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Работы ведутся с применением литой асфальтобетонной смеси на подготовленный ранее гидроизоляционный слой. Это самый крупный мостовой объект этого года, реконструкция которого ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост рассчитан на движение тяжеловесного транспорта массой до 100 тонн. На сегодня готовность объекта составляет 70%. Более 2000 оренбуржцев обследованы благодаря медицинскому патрулю региона. Проекта «Поезд здоровья». Медики региона выявили 144 пациента, которым необходимо уточнение диагнозов. Они оперативно направлены на лечение в Оренбург. Осмотры жителей проходят полностью бесплатно. Направление на прием выдают местные участковые терапевты. Ближайший выезд «Поезда здоровья» 24 июля – Орская городская больница. В Центре молодежи Оренбуржья дан старт трудовому сезону Всероссийского студенческого медицинского отряда «Яшма». К нам приехали 100 студентов-медиков из 12 регионов России, от Крыма до Забайкальского края. Сегодня они выходят на работу в 13 ведущих больниц области. Работа в качестве младшего и среднего медперсонала – это колоссальный опыт для них, а для нашей системы здравоохранения – отличная поддержка в летний период. Проект, который родился у нас в Орске в 2023 году, дорос до всероссийского масштаба, отмечает губернатор Евгений Солнцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Так, квартиру купили.
4: Угу.
3: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
3: Едем!
4: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский локомотиворемонтный завод стал 22-м участником областного проекта по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Только за первое полугодие 2026 года предприятие посетили более 5000 школьников, около 2000 студентов и более 2500 взрослых.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
1: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Более 15 тысяч родителей в Оренбургской области уже получили ежегодную семейную выплату. На эти цели отделение Социального фонда России по Оренбургской области направило более 540 миллионов рублей. Ежегодная семейная выплата – новая мера поддержки нацпроекта «Семья». Ежедневно в регионе подают заявление в среднем 1726 родителей. В большинстве случаев для оформления пособия нужно подать только заявление. Остальные сведения специалисты отделения Социального фонда соберут и проверят самостоятельно, сообщает правительство региона. Дорожники приступили к укладке асфальта на мосту через Сакмару на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге. Работы ведутся с применением литой асфальтобетонной смеси на подготовленный ранее гидроизоляционный слой. Это самый крупный мостовой объект этого года, реконструкция которого ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мост рассчитан на движение тяжеловесного транспорта массой до 100 тонн. На сегодня готовность объекта составляет 70%. Более 2000 оренбуржцев обследованы благодаря медицинскому патрулю региона проекта «Пояс здоровья». Медики региона выявили 144 пациента, которым необходимо уточнение диагнозов. Они оперативно направлены на лечение в Оренбург. Осмотры жителей проходят полностью бесплатно. Направление на прием выдают местные участковые терапевты. Ближайший выезд «Пояса здоровья» 24 июля – Орская городская больница. В Центре молодежи Оренбуржья дан старт трудовому сезону Всероссийского студенческого медицинского отряда «Яшма». К нам приехали 100 студентов-медиков из 12 регионов России – от Крыма до Забайкальского края. Сегодня они выходят на работу в 13 ведущих больниц области. Работа в качестве младшего и среднего медперсонала – это колоссальный опыт для них, а для нашей системы здравоохранения – отличная поддержка в летний период. Проект, который родился у нас в Орске в 2023 году, дорос до всероссийского масштаба, отмечает губернатор Евгений Солнцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг солнца.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году 350 семей оренбуржцев смогут улучшить жилищные условия благодаря государственной помощи. Общая сумма финансирования превысит 476 миллионов рублей в рамках федеральной программы содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем.
0: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
6: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням.

0: скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: Закупаємо лом на Шевченка под мостом. Шевченка 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге стартовала уборочная кампания. Аграрии 9 муниципальных образований приступили к сбору зерновых. Это событие мы подкрепили уже ставшим для региона традиционным днем поля, сообщает губернатор Евгений Солнцев. На площадке в поселке Пригородном Оренбургского района оценили достижения аграрной отрасли. Вызовов сегодня много. Погода вносит коррективы, непростая ситуация на рынке топлива. Но в целом задел и запасы всего необходимого есть. Уверены, этот кризис мы пройдем достойно, подчеркнул глава региона. В Оренбурге будет реализован масштабный инвестиционный проект по развитию территории центрального рынка. Сегодня правительство области, администрация Оренбурга и группа компаний «Рефрейм» подписали трехсторонние соглашения о намерениях сотрудничества при реализации инвестиционного проекта реконструкции и развития территории бывшего центрального рынка города Оренбурга. Особый акцент сделан на сохранении исторического облика колоннады рынка и обязательном сохранении торговых мест на весь период работ. Планируется создание современной благоустройства территории. Для удобства посетителей появятся места отдыха, а также просторная парковка. Для участников торговли будут выделены не менее 9 тысяч квадратных метров под торговлю продуктами и не менее 70 торговых мест на специальных условиях. Для поддержки местных товаропроизводителей не менее 2 раз в год будут проводиться сезонные ярмарки. Старт работ запланирован на текущий год, завершение в 2029-м, сообщает правительство региона. Субботний онкодесант продолжает выездную работу в Оренбурге. Специалисты областного онкодиспансера провели выездной прием жителей Абдулинского округа, осмотрели и проконсультировали 60 пациентов. По итогам осмотров подозрения на злокачественное новообразование выявлены у 23. Для дальнейшего обследования в диспансер направлен 21 пациент. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Мама, а мы ничего не забыли?
3: Кажется, ничего.
2: А зрение проверить?
4: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: А у вас есть шины?
10: Чтобы подешевле.
9: Фирменные.
11: На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
12: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
13: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
13: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский локомотиворемонтный завод стал 22-м участником областного проекта по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Только за первое полугодие 2026 года предприятие посетили более 5000 школьников, около 2000 студентов и более 2500 взрослых.
0: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
1: А если не подберем размеры?
0: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
1: Монтажников 3А.
0: Телефон 920-120. 920-120.
2: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
3: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
4: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается капитальный ремонт автомобильного моста через Урал. Специалисты приступили ко второму этапу работы. В ночь на 12 июля был изменен формат движения транспорта. Теперь автомобили едут по той стороне моста, где ремонт завершен. А на второй стороне подрядчик начал строительные работы. Ведется фрезерование асфальтобетонного полотна. Работа выполняется в соответствии с графиком. В Бузулуке стартует прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет 2027». Горожане видят результаты этого проекта, и желающих поучаствовать в нем становится все больше с каждым годом. Инициативные горожане могут выйти с заявкой на участие в проекте по благоустройству придомовой территории, отсыпке или асфальтированию дороги, благоустройству детской или спортивной площадки и так далее. В случае победы в народном голосовании на реализацию проекта выделяются средства из местного бюджета с условием софинансирования граждан. С начала года региональная служба занятости помогла найти работу для 9300 оренбуржцев. Используется заключение целевых договоров об обучении, организация профтуров для молодежи, консультации по получению субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов и трудоустройство отдельных категорий граждан. С января кадровые центры оказали содействие почти 6000 работодателей. Важную роль в налаживании прямого диалога между работодателями и соискателями играет ярмарки вакансий. С начала года в Оренбургской области проведено 616 таких мероприятий. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Круиз вокруг Солнца.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУС за Оренбург. Стоит проектная документация на сайте наш.дом.ру.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году 350 семей оренбуржцев смогут улучшить жилищные условия благодаря государственной помощи. Общая сумма финансирования превысит 476 миллионов рублей в рамках федеральной программы содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, «Автопрестиж» – вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 900.

0: 590 рублей.
1: Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532.
0: Дилерский центр «Автопрестиж». Поймай цены на горячем.
2: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг.
3: Предложение действует до конца июля 2026 года.
4: ООО «Автомеферт». Белджи. Надежность в движении.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается капитальный ремонт автомобильного моста через Урал. Специалисты приступили ко второму этапу работ. В ночь на 12 июля был изменен формат движения транспорта. Теперь автомобили едут по той стороне моста, где ремонт завершен. А на второй стороне подрядчик начал строительные работы. Ведется фрезерование асфальтобетонного полотна. Работа выполняется в соответствии с графиком. В Бузулуке стартует прием заявок на участие в проекте «Народный бюджет 2027». Горожане видят результаты этого проекта, и желающих поучаствовать в нем становится все больше с каждым годом. Инициативные горожане могут выйти с заявкой на участие в проекте по благоустройству придомовой территории, отсыпке или асфальтированию дороги, благоустройству детской или спортивной площадки и так далее. В случае победы в народном голосовании на реализацию проекта выделяются средства из местного бюджета с условием софинансирования граждан. С начала года региональная служба занятости помогла найти работу для 9300 оренбуржцев. Используется заключение целевых договоров об обучении, организация профтуров для молодежи, консультации по получению субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов и трудоустройство отдельных категорий граждан. С января кадровые центры оказали содействие почти 6000 работодателей. Важную роль в налаживании прямого диалога между работодателями и соискателями играют ярмарки вакансий. С начала года в Оренбургской области проведено 616 таких мероприятий. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ. Ничего лишнего.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха составит 28 градусов со знаком плюс. В Орске ясная погода, термометры покажут плюс 30 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургский локомотиво-ремонтный завод стал 22-м участником областного проекта по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». Только за первое полугодие 2026 года предприятие посетили более 5000 школьников, около 2000 студентов и более 2500 взрослых.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.
2: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: хорошая история о неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи и до скорого.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Предлагаю прогуляться сегодня до удивительного здания по улице Советской, которое построено еще в конце 18 века в архитектурном стиле, опирающемся на восточные традиции, для экспедиции пограничных дел, затем преобразованный в пограничную комиссию. Позже к нему пристраивались дополнительные объемы. А в августе 1850 года в этом здании состоялось торжественное открытие специальной киргизской школы, открытой при Оренбургской пограничной комиссии. В то время в Оренбурге начало активно развиваться образование для казахского населения, которое ранее называлось киргизским. Главными целями школы были распространение русского языка и грамоты, а также подготовка квалифицированных кадров для пограничного управления. Согласно правилам приема, первыми штатными воспитанниками стали 30 мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет. Срок обучения по уставу составлял 7 лет. Одним из первых выпускников этой школы был известный казахский просветитель и первый казахский педагог, впоследствии инспектор народных училищ Тургайской области Ибрай Алтынсарин, посвятивший свою жизнь развитию, образованию и распространению знаний среди казахского населения. В курс изучаемых предметов входили русский и татарский языки, чистописание, арифметика, основы ислама, ведение следствия и составление деловых бумаг на русском и татарском языках, гимнастика. Преподавали также математику, геометрию, всеобщую и русскую географию. В практическом классе врач знакомил учеников с правилами кровопускания и оспопрививания, а ветеринар пограничной комиссии учил наглядному распознаванию и лечению болезней скота Оренбургского края. В школе действовала 12-бальная система оценок. Отдельно оценивалось чистописание и поведение. Первый выпуск из 20 человек состоялся в июне 1857 года. Всего за 19 лет существования киргизской школы ее окончили 48 человек, которые впоследствии занимали различные должности в Тургайской области. В настоящее время в здании школы для киргизских детей расположена основная общеобразовательная школа номер 3. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В 2026 году 350 семей оренбуржцев смогут улучшить жилищные условия благодаря государственной помощи. Общая сумма финансирования превысит 476 миллионов рублей в рамках федеральной программы содействия субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем.
0: 87.9 FM. Радио. Город.

0: сердце крепче, прижим поближе, без остатка растворится.
1: Back to 90-е с планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Мы помним все.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета ФМ 87.9 FM. Планета ФМ. Так звучит Оренбургские.

хотят простоты. В конце концов, это просто я, это просто ты. Но вокруг такой прям взрослый мир, и да, бывает нам не просто с ним, вопрос лишь с кем. Крутить эту планету как на доске, ловить моменты даже

В Оренбурге час ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я путаюсь с реальностью, разбиваюсь на атомы. Меня с полуслова, и я потихоньку влюбляюсь. Моя нежная, робкая,

Планета FM. Так звучит, так звучит.

0: из них хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета F.

Kak Gabi.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.